0: подъем. Занимаем нормально.
1: Да, десять секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. This is Wild FM.